0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Русское радио.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери –

0: Очень доброе утро, здравствуйте всем и каждому. Огромнейший наш перченый привет!
1: На календаре четверг, 11 июня, лето продолжается и утро только начинается. Поэтому, сделав приемники погромче, на единой частоте 99 FM, давайте вместе с нами шагать по этому дню.
0: Утро начинается. Лето продолжается.
1: Вот такая песенка с утра.
0: Я считаю, что вот как раз таки перекладывать свои прекрасные порывы на какой-нибудь замечательный ритм, а любой ритм, в котором вы сейчас находитесь, он прекрасен, потому что он ваш.
1: Цените его.
0: Это правильная такая вот история по запуску той машины. Это я сейчас о вас, которая способна нести эту миру только доброту и классные масштабные идеи. Ну, как-то так надо с собой, знаешь, вот у зеркала постоять, да, и поговорить.
1: Да.
0: Мотивационный.
1: Где бы вы сейчас ни были.
0: Да.
1: С чашкой кофе на кухне, в автомобиле уже, у зеркала. Наша машина начинает набирать обороты. Мы уже проснулись. В студии все те же ваши любимые русские перцы. Ира Аполлонова.
0: И Сережа Любимов. Мотивационный разговор мы вам тоже устроим. Причем он будет очень таким легким, приятным и замечательным. Поговорите с нами. Поговорите. При помощи смс на номер 49-105-7 можно отправлять свои мысли, комментарии. Разумеется, поздравления — это для того, чтобы счастья хватило всем. Ну и просто делиться какими-то наблюдениями, возможно. Да, это же интересно, да, прочувствовать ваше утреннее состояние. Но я очень хочу, чтобы еще в этом часе у нас случился тот самый звонок, когда по ту сторону приемника человек находится в состоянии: «Алло, доброе утро, поздравлять». Ну, давайте.
1: А потом позитивные нотки, эмоции и улыбки. Но мы, конечно, в свою очередь подберем самые интересные новости.
0: Да.
1: И подарки тоже вам обещаем.
0: Да. Вот такие мы. Заряжены, готовы на все. А? Ты готов на все?
1: Да.
0: А на все-все-все?
1: На доброе утро хотя бы. Точно.
0: Все-все-все.
1: Все в рамках утреннего шоу «Русские перцы».
0: Ой, все. Ну тогда давайте поздороваемся еще разочек, да, и добежим до своих прекрасных чашечек с кофе или другими напитками, которые вы предпочитаете.
1: Или каких-то планов, целей, которые вы, возможно, поставили на этот день.
0: Ага, и давайте немножко разгоняемся, ага, сейчас будет веселее, ребят. Спасибо, что с нами, спасибо, что уже улыбаетесь. Русские перцы.
1: Доброе утро!
0: Ага, и наша клинарушка.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну а теперь немножко по гороскопам. Знаки огня, овны, львы и стрельцы ощутят, что один из проектов или направлений требует полного пересмотра подхода. Держите в голове новый план, старые методы уже не дадут нужного результата.
2: В четверг. Караул, надо успеть все сделать, ну, получается.
1: И по-новому, и по-другому. Так что давайте-ка. Ручки в ножки. Что там?
2: И бегом. Потом нам расскажете. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи получат неожиданное предложение о сотрудничестве от человека, с которым раньше почти не общались. Стоит внимательно оценить все риски.
1: Ну, то есть соглашаться вряд ли надо. Ребят, мы вам все рассказали. Не ведитесь.
2: Берите лупу и рассматривайте.
1: Не, ну там не общались и не надо.
2: Возможно, так.
1: Я думаю, что все слишком просто. Земные знаки. Тельцы, Девы и Козероги столкнутся с выбором, где придется пожертвовать одним из удобных вариантов ради более перспективного. Решение будет непростым, но важным.
2: Знаки воды. Раки, скорпионы и рыбы заметят сегодня, что их слова и действия начинают оказывать большее влияние на окружающих, чем обычно. Используйте эту новую власть осторожно.
1: Ну да, а то так же и договориться можно.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, продолжаем просыпаться и сейчас добавим немножечко праздников в наш календарь для того, чтобы правильно было веселее просыпаться. Так, сегодня день неукротимой страсти.
2: Ух ты! Ничего себе.
1: Не останавливайте меня.
2: Она получается.
1: Не держите меня, семеро.
2: А знаете, эта страсть же может быть вообще вот к чему угодно. К работе, к жизни, к чему? К завтраку.
1: Какие-то странные приоритеты.
2: А у меня вот с утра когда проснулся, да. вот то, что страсть к чему, вот о ней рассказываю.
1: Понятно.
2: Так, день женского счастья сегодня. Вот, женское счастье.
1: Да.
2: Лишь бы там мило было рядом, да?
1: Да. Вот можно петь об этой песне и эту песню исполнять в различном ключе. Ну да, конечно же, мы хотим, чтобы... Вообще, мне кажется, женское счастье, это же счастье для всех. Вот женщина счастлива, и все счастливы.
2: Да.
1: Это вот закон вселенной.
2: Согласен.
1: Не нарушайте.
2: Все знают. И дети, и отцы.
1: Да вообще, это центр вселенной. Так, ну давай отметим еще Всемирный день ягуара.
2: Да.
1: Я не знаю, это про кошечку или про машинку.
2: Ну, и то приятно, мне
1: кажется. Абсолютно.
2: Так, ну раз день женского счастья, тогда и день поиска новой звезды. Вот, потому что всегда вам звездочку хочется подарить с неба.
1: Но желательно найти ее на Ягуаре.
2: То есть,
1: приехал, да, на Ягуаре, подарил звезду, и вот тебе женское счастье.
2: А там неукротимая страсть.
1: Ага. О, да. А все, мы больше ничего не будем комментировать. Как хорошо получилось-то, а?

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
7: Я каждый день объясняю коту, что это он живет у меня, а не наоборот.
8: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: А мы продолжаем растягивать удовольствие, да. Я поняла, что, знаешь, мы не озвучили, а мне кажется, нельзя. Ты же у нас любитель поесть. День пиццы Маргарита.
2: Да. А? Знаешь, я в детстве думал, что пицца так называется, потому что ее Маргарита делает.
1: Конечно. Твоя. И только для тебя.
2: Да, вот появилась пицца. Ну, Маргарита, наверное, сделала. А еще сегодня Международный день игры. И мы, кстати, сегодня тоже будем устраивать игры.
1: Отметим. Отметим обязательно. Ну, а теперь пройдемся по тем самым событиям, которые произошли в истории именно 11 июня. В США в 1742 году была изобретена кухонная плита.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Что она появилась. Раньше был, наверное, просто костер. Квартире и все. Вот.
1: В пещере.
2: Так, так. Муж, хочешь есть? Давай. Иди за хворостом. Вот. Вперед. Дрова сначала вот наколи, а потом уже будем и кушать.
1: Но вообще, я считаю, что это очень важное изобретение,
2: да, нет,
1: прежде
2: кстати,
1: всего,
2: да.
1: для мужчин. Да?
2: Угу.
1: Пришел? Есть хочу. Правильно? Вот, пожалуйста.
2: Вот я же и благодарен.
1: Да.
2: Так, тысяча...
1: Кушай, кушай, приятного.
2: Вот, а когда поел, можно и шагать дальше по истории. 1858 год, в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор.
1: Угу. Так, далее, в 1982 год. Ух ты, куда отправляемся? Тоже в США, видишь, я пока там остаюсь, в этой прекрасной стране. Состоялась премьера фильма «Инопланетянин».
2: Легендарный.
1: Тот самый, который с пальчиком показывал домой.
2: Да, который на велосипеде вот на фоне Луны летел.
1: Да,
2: все
1: да,
2: знают
1: да.
2: этот потом логотип, который, кстати, много где использовался.
1: И он до сих пор очень популярен и узнаваем. Но мне больше всего нравилось, когда вот этот момент случался, когда он говорил «домой». Домой. И он знал, где его дом и как его туда тянуло. И это, конечно, была потрясающая история про, по сути... Знаешь, про релоканта.
2: Ну, вообще-то, да. Ну, 1982 год. Ну, представь себе, вот сколько времени прошло, и мы тогда вот смотрели про инопланетянина, который вот у нас был на планете Земля. Вот, ну, удивительно, в детстве нам, конечно, безумно нравилось, хотя я бы сейчас, наверное, пересмотрел этот фильм с удовольствием.
1: Ну, он очень добрый и душевный,
2: да.
1: Это правда. Спасибо создателям, да, Стивену Спилбергу, в частности, за такой, настоящий шедевр.
2: Ну, тогда и продолжим двигаться к звездам. 1985 год. Автоматическая межпланетная станция Вега-1 достигла окрестностей Венеры.
1: Mm-hmm. И мы тоже достигли окрестностей и всевозможных городов и миссий на нашем прекрасном острове. Ну и, конечно же, еще разочек отправляем привет всем тем, кто слушает нас онлайн. И таковых очень много. Спасибо, что выбираете Русское радио Кипр. И будем смело шагать дальше, просыпаться, рассказывать вам интересные новости и потихонечку мотивировать вас участвовать в наших розыгрышах.
2: Ну а вы пишите номер 49-105-7, добавляйте ваших событий.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
3: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Ой, друзья, а давайте подерзим немножко с утра пораньше. Тут, тем более, новости располагают к такому состоянию. Дело в том, что в сети активно обсуждают новый сайт «Проклинатор». Я серьезно, ты понимаешь?
3: Так, чем функция бы дети его, как и название получается,
2: не
3: да?
2: Не тешились, лишь бы вот не плакали. Да, значит, позволяет наложить проклятие. Да, там, да, да, кому. Для этого нужно ввести данные и место работы жертвы, а затем нажать кнопочку «Проклинаю». И все, и говорят, работает вообще. Я думаю, что это гениальный способ, конечно же, собрать легально тонны личной конфиденциальной информации. И дай бог, чтобы эти базы не попали в руки недобрым людям. Но ты посмотри, сколько злости, а?
3: Угу.
2: У людей.
3: И все, даже онлайн, вот так я тебя прокляну.
2: Не, ну онлайн проклинать можно другим способом. Совсем, совсем не в открытую, да, вот общественность уходить и вот эти кнопки нажимать. Я немножко, ну, с одной стороны, это весело.
3: Угу.
2: Люди выкладывают сторис, говорят, смотрите, а вот все, но все.
3: А, вот прям даже вот так теперь... рассказывают.
2: Слушайте, ну включите вы
3: вот...
2: песню Анны Асти, любую, вообще любую, и будет вам.
3: И не захочется заходить на этот сайт. Ну, а чему мы удивляемся? Знаешь, сейчас даже астрологические боты вот начали заменять астрологов, представляешь?
2: Ага.
3: То есть, опять же, все происходит онлайн.
2: То есть, ты считаешь, что астрологические боты, они тоже проклинают?
3: Мне кажется, там это все вот где-то по одной ссылке. Все больше вот женщины не готовы ждать вот длительных этих раскладов, потому что вот эти боты предлагают, ну, все моментально быстро. Вот прямо сейчас ты, опять же, кнопку только нажал, и вот тебе расклад.
2: Не, ну я согласна, если уж сравнивать все эти технические, технологические возможности, то, конечно, лучше пусть она почитает расклад, чем нажмет кнопку, да?
3: Проклинатор.
2: Ну что это такое? Так, нельзя вообще. Это не царское дело заниматься вот такими... Девчонки, все будет хорошо. И будет на нашей улице счастье, но вот в эти негативные, да, энергетики лучше не уходить.
0: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: началось. Включайтесь. На русском радио.
1: О, только вспомнили Анечку прекрасную, и она тут как тут. Всем еще раз добрейшего утра и хорошего настроения. Занимаемся только позитивом. Давайте множить доброту и искренность, и какие-то хорошие, классные, действительно стоящие вещи.
2: Нажимайте правильную кнопочку. Да. Веселятор. Это утреннее шоу «Русские перцы» на единой частоте 99 FM. Просто делайте приемники погромче, и однозначно день вам будет обеспечен замечательным. Ну, а пока мы обсудим исследование, которое вот работа, сейчас все либо уже на работе, либо едут на работу. Здесь провели исследование и провели опрос, что же является главным источником стресса на работе.
1: Так.
2: Вот, в общем, для сотрудников...
1: Сама работа?
2: В основном стало ощущение неопределенности, вот, и непредсказуемости. Пришел на работу, а у тебя другая задача. Ну, видимо, из-за этого. Также в числе...
1: Че пришел?
2: Да, че пришел тогда вообще? Также в числе самых частых причин оказались отношения с руководством, атмосфера в коллективе, высокая нагрузка и жесткие дедлайны.
1: Друзья, если что, мы не поменяли формат на недоброе утро. Ни в коем случае. Наоборот, мы хотим вот эти все мифы развеять и показать им, что на самом деле позитив лежит вот на поверхности, и к нему надо стремиться. Так, что там у нас?
2: Да,
1: нагрузка?
2: Позитив очень просто.
1: Нагрузка.
2: Да, нагрузка. Как справляться?
1: Распределяем. Да? Что там? Неопределенность. Уточняем задачи. Да? Какие там еще были проблемы?
2: Жесткие дедлайны. Переносим.
1: Так. Переносим, не отменяем, не путайте, ладно?
2: Переносим. Позитив должен быть во всем.
1: А почему перенесли задачу? Так я позитивный человек. Ну, правда, аргументируя тем, что, ребят, смотрите, с такой нагрузкой мы просто не успеем. Угу. Почему? Потому что пострадает качество. Мы же не хотим потом переделывать.
2: Абсолютно,
1: да?
2: Верно. Вот. Атмосфера в коллективе. Выравниваем настроение. С утра пораньше уже приходим и задаем сразу же правильный курс.
1: Устраиваем коллегиальный завтрак.
2: Да. Mm-hmm. А потом коллегиальный обед.
1: Конечно.
2: Вот.
1: Вот и тимбилдинг на кухне. Это самое гениальное изобретение человечества. Там же всегда найдется место для душевных разговоров и самых интересных идей.
2: Так, но в правильное время, не во время работы, а вот когда там обед, либо там завтрак, либо у вас когда есть какой-то брейк. Но есть еще, кстати, к этому всему можно добавить сон. Mm-hmm. Вот, говорят, это самый популярный способ справляться с напряжением.
1: Класс, зашел в офис, все спят.
2: Было бы
1: идеально. Мы справляемся с напряжением.
2: Ну, для начала, да, хотя бы высыпаться. Ага. Вот, общение с близкими. Ну и замыкает тройку спорт.
1: Так, ну, на работу привести близких, это, конечно, не знаю. Но вообще обычно как? Общение с близкими — это отдельно, да? Угу. Работа — это отдельно. И очень плохо, когда человек приносит работу домой. А еще хуже, когда из-за работы начинается, ну, расколбас.
2: Ну, вот согласен, да, здесь разделять
1: это,
2: нужно.
1: Это настолько безответственно, но ладно. Если не получается... Я бы добавила в этот список психолога, на самом деле, ну, чтобы он как раз-таки помог разгрузить вот эти вещи, потому что если на домашних это все делегировать, ну, такое
2: себе. А ты представляешь, если все это психолог и написал, так, не идите ко мне. Вот спорт, близкие.
1: Спорт хорошо.
2: Русские перцы, они вам все расскажут, они все придумают.
1: Спорт прекрасно вообще, побольше, там еще можно и классно подружиться, да, все-таки... Это объединяет людей в том числе, не знаю, там обсуждать свои тренировки, питание и так далее и тому подобное. Это тоже помогает немножечко сменить фокус внимания, ну и как-то так вот по-другому начать воспринимать проблемы. Все, видите, мы все разложили,
2: да.
1: Никаких проблем.
2: Мы рассказали, как вам классно провести утро, а главное, без стресса продолжать этот день.
1: Далее в программе Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Мы к вам вернемся через пару мгновений, будем стресс дальше гнать в шею.
2: До скорой встречи.
1: Держись.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Если женщине хватает денег, значит, ей не хватает фантазии.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Налоговая служба с июля начнет массовые проверки бизнеса в курортных районах. Жители Лимассола вновь жалуются на сброс стоков в море. Водитель убрал с дороги пластиковые ограничители, чтобы разгрузить пробку. Теперь подробнее. В июле и августе налоговая служба Кипра проведет масштабные проверки бизнеса в курортных районах. Это часть мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов. При выявлении нарушений предприятия будут закрывать и опечатывать до исправления ситуации. По новым правилам, действующим с 1 января, власти могут временно прекращать работу бизнеса с долгом более 20 тысяч евро, а также закрывать предприятия, которые не выдают клиентам чеки. Посетители пляжей центральной части Лимассола сообщают о сбросе сточных вод в море. Отмечается, что в местах сброса, в частности в районе парковки Энаэриус, на поверхности воды образуется пена. Видео смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Реакции властей пока не поступало. 10 июня у здания суда Лимассола один из водителей убрал дорожные столбики, выделяющие велополосу. При демонтаже ограничителей автомобилист попал на видео и объяснил свои действия. По его словам, он сделал это из-за пробки, которая возникла после ДТП. Ранее ограничители установил муниципалитет. Отмечается, что столбики держатся на специальных зажимах и снимаются относительно легко. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и солнечно. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня на побережье Кипра воздух прогреется в среднем до 28 градусов. В Никосии будет до плюс 32, а в Тродосе до плюс 23. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

0: Рубрика.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
2: Добрямба!
3: Утрямба!
2: Всем чмоки!
3: Лайки!
2: Здрасте!
3: Здесь энергичный Сержио!
2: И Ира, наше счастье!
3: И снова здравствуйте, очень доброе утро, мы продолжаем просыпаться, всем огромнейший привет.
4: Четверг, друзья, это четвертый день рабочей недели, завтра пятница, это я так напоминаю.
3: Это ты капитан очевидности.
4: Вот так с утра.
3: Ну можешь, конечно.
4: Вот завтра пятница будет, поэтому сегодня, конечно же, делаем этот день еще лучше вместе с нами.
3: И погромче, и в ритме танца продолжаем просыпаться. Ух ты, частушки пошли. А потому что у нас есть хороший повод, друзья, приглашаем вас на Cyprus Contemporary Dance Fest.
5: На правах рекламы.
4: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театра Риальто при поддержке медиа-спонсора Русского радио Кипр.
3: Мы приглашаем всех и каждого на танцевальный фестиваль, который продлится до 21 июня. Итак, в этом году платформа уже представила первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции. На очереди Кипр, Бельгия и Финляндия.
4: Основная программа в Лимассоле. Одна из постановок будет представлена в муниципальном театре Никосии. Расскажем подробности буквально через мгновение.
3: Главная тема фестиваля – возможности тела. Да, если вдруг сомневались, то приходите, пожалуйста, и посмотрите, каково это бывает. Через разнообразные хореографические подходы и художественные языки участники фестиваля исследуют, как тело хранит память, реагирует на окружающую среду и сопротивляется ограничениям.
4: Каждая работа – это не просто соприкосновение с танцем, это арт-вклад в диалог со зрителем о телесности, выносливости и трансформации.
3: Приглашаем всех и каждого на Cyprus Contemporary Dance Festival. Да, стоимость билета на один показ всего 10 евро. Можно найти их в кассах театра Риальто, либо онлайн в любой день rialto.interticket.com.
4: Все показы начинаются в 20:30. Обратите внимание обязательно на возрастную категорию каждого выступления.
3: Медиа-спонсор, медиагруппа «Русская волна», а это «Русское радио Кипр», «Лента Кипра» и «Монте-Карло Лимассол». Вот так вот мощно поддерживаем данный фестиваль.
4: Ну и расскажем, конечно же, о ближайшем показе, который состоится 15 июня, муниципальный театр Никосии.
3: Хореограф Елена Антонио Кипр, наша гордость, категория 16+. Ода «Молчание не защитит» — хореографическое слово о единстве и поддержке каждой женщины. Телесная поэма и следующая суть женской силы через взгляд и движение.
4: Ода, новая работа. Елена продолжает смешать фокус внимания на пространство, время и отношения со зрителем. В Оде две художницы переосмысляют социнституты.
3: Уязвимость становится переходом к другому виду силы. Иерархии и роли отступают. Как говорит Одри Лорд, твое молчание не защитит тебя. Говори, и да будешь услышана.
4: 15 июня. Никосия. Не пропустите.
3: Приглашаем, друзья, всех и каждого. Более подробно самой программе, тех мероприятиях, которые ожидаются, вы можете также найти на сайте rialto.com. Так что заходите, пожалуйста, выбирайте то, что вам больше откликается, а мы продолжим вас держать в курсе очень интересных танцевальных событий.
4: Лето! Продолжаем танцевать!

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергии. О том, как ею наполняться с помощью еды и не только, Яна Соболева. В начале 20 века человечество обзавелось блендером. Люди полюбили коктейли за вкус и легкость. Ну а потом пришла мода на смузи. Густой микс из смешанных в блендере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, кокосовой воды, льда, орехов, меда и даже мороженого. Основной ингредиент смузи – это углевод. Напиток способен дополнить или заменить дневную норму клетчатки, очистить организм, простимулировать похудение. И все бы хорошо, но есть важные нюансы. Употребляя смузи регулярно в качестве заменителя полноценного обеда, вы рискуете пропустить очень важный этап пережевывания. Идеальный смузи тот, который можно жевать и употреблять один раз в день. Поэтому правило номер один – грамотно миксовать. Берите за основу зеленый овощ, шпинат или сельдерей, оставляйте часть ингредиентов в кусочках и дружите с орешками и семенами. Правило 2. Учитывайте свои особенности. Кому-то, например, нельзя пить смузи на голодный желудок. И правило номер 3. Решился на смузи? Заказывай детокс-программу в Milt's Food. А на десерт лайфхак. Хочешь есть – пей. А через полчаса звони в Milt's Food, чтобы заказать полноценный обед. И пока его везут, наслаждайся музыкой, читай или перевыполняй план.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
3: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-4585.
4: Светская львица так долго носила под мышкой собачку, что та начала показывать температуру.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ну вот нам только разрешили мороженое летом, да?
3: Да, потому что жара, ну, конечно, вот хотелось бы.
2: И говорят, что это даже полезно, и не поправишься, и все хорошо. Но! Сейчас
3: опять но!
2: Мелким шрифтом, вот именно, опять но. Каждый раз, когда слышишь это в коммуникации, думаешь, да чтоб тебя.
3: Ну, что крайней... же не так с любимым лакомством детства?
2: Смотри, употребление более 4 порций мороженого по 100 грамм в неделю может привести к проблемам со здоровьем.
3: Так, ну в среднем стаканчик это 70, по-моему, грамм, если не ошибаюсь. Получается, ну сколько, 5-6?
2: Я не помню.
3: Ну, мне кажется, так. Ну, пусть, да, примерно. Ну, это мало, но это, ну, просто один стаканчик пломбира в день.
2: Угу. Избыток сахара, вот тебе, пожалуйста, и жиров способен нарушить микрофлору кишечника. Ну, там дальше диабет, кариес, эти перепады настроения.
3: Так, подождите, это всего лишь мороженое. Я не хочу слышать.
2: Да.
3: Эту информацию вообще, что вот ужас.
2: Так я считаю, что перепады настроения будут, если не получить свою прекрасную порцию мороженого.
3: И мы это часто видим. Вот дети валяются прямо на земле.
2: Обратите внимание, они-то не умеют, да, скрывать эмоции. Они сразу все показывают. Чистый лист, так что не надо. Мне кажется, кто-то просто взял себе это мороженое.
3: Жадина.
2: Ага, и не хочет делиться. Для тех, кто следит за фигурой, ты посмотри, а, куда бьют, а? Рекомендуется фруктовый лед как менее калорийная альтернатива. А где там менее калорийная альтернатива?
3: Ну да, это тоже сахар. Ну вот, ну, единственное, что у нас, скорее всего, нету сливок, да? Возможно, из-за этого. Ну, я честно, я не любитель.
2: Нет?
3: Вот мне фруктовый лед не нравится.
2: Почему?
3: Ну, мороженка мне вот больше по мне.
2: Ешь.
3: Нет.
2: Ну,
3: какая-то ледышка, вот, замороженный сок и все. Детям я знаю, что да, нравится.
2: Очень
3: вот,
2: вкусно.
3: Очень вкусно, да.
2: Манго.
3: Но вот я все-таки любитель, я тебе уже говорил об этом. Пломбир в стаканчике – это вот самый любимый вид мороженого.
2: А лимонный сорбет, а?
3: Сорбет, ну так.
2: Ну классно же.
3: Ну, хорошо освежает, кстати, вот, когда ты, вот, не знаю, ужин у тебя плотный, и ты можешь между блюдами что-то немножко себе освежить.
2: Тут, вот это ты, конечно, барский стол.
3: Рекомендую, кстати, знаешь, да, вот рецепторы освежить при помощи сорбета. Очень часто подают, кстати.
2: Вот, ребят, так что мы против. Мы за мороженку, чтобы всем было хорошо. И, да, конечно, не увлекайтесь между плотным ужином.
3: Получается, много нельзя просто, понятно.
2: Да, только вот об этом идет речь, а все остальное даже не читайте. Я считаю, что жизнь должна приносить удовольствие и счастье. А мороженое – это вот тот самый маленький такой кирпичик в фундаменте вашего прекрасного летнего настроения. Но такой важный.
3: Ох, что-то мороженого захотелось.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.co.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living, в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
3: Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: в музыке шутка называется «Скерцо».
1: Русские перцы.
2: Добавь интеллекта с русскими перцами.
3: А мы к вам с вопросом. Друзья, хотите поесть?
4: Вкусно.
3: А если не просто поесть, а пережить гастрономическое событие?
5: На правах рекламы.
4: Лимассол готов вас удивлять.
3: Откройте для себя Golden Monkey, тайский ресторан. Если вдруг были в поиске, мы все для вас нашли. В прекрасном комплексе The Tower San Rafael Resort.
4: Богатое меню, новые блюда, искусно приготовлены по аутентичным рецептам талантливыми шеф-поварами из Таиланда. Традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом.
3: Golden Monkey – это всегда безупречный сервис и незабываемые гастропутешествия.
4: Гастро-ням-ням. Да. Выбирайте рассадку в элегантном зале внутри ресторана или на уютной открытой террасе.
3: Кстати, насчет форматов. Это может быть ужин, это может быть посиделка с друзьями, подругами. Это могут быть корпоративные мероприятия, официальные торжества. Например, день рождения. Так что фантазию свою не ограничивайте. Вы просто знаете, что Golden Monkey – это то самое приятное место.
4: Но только представьте, вы приглашаете своего друга, либо просто гостей, говорите, я вас зову в Таиланд.
3: Да.
4: А лететь никуда не нужно. Golden Monkey. Таиланд ближе, чем вы думаете.
3: Подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai или в Facebook Golden Monkey Thai Restaurant. Добро пожаловать. Ну, а мы начинаем нашу потрясающую забаву.
2: Съешь меня.
3: Друзья, русское радио Кипр вместе с Golden Monkey сообщает вам официально, что все лето мы будем вас отправлять в этот потрясающий ресторан. У нас для вас ваучер на 50 евро в Golden Monkey. Напоминаем локацию The Tower в San Rafael Resort. А для того, чтобы заполучить себе этот суперприз, вам нужно будет справиться с нашим рецептом.
4: Мы готовим тайские блюда. Вам же нужно, конечно, угадать, какой ингредиент в нашем рецепте неправильный, несъедобный, выдуманный. Написать на номер 49-105-7. И вот кто первый, тот забирает ваучер на 50 евро в ресторан Golden Monkey.
3: Итак, если вы готовы, то, Сережа, на кухню.
4: Да, сегодня мы будем готовить классический паттай. Это вот эта тайская жареная лапша.
3: Я уже растаял. Тут вообще даже уговаривать не надо. Я согласна отправиться в Golden Monkey.
4: Ну что, поехали. Рецепт. Рисовая лапша, куриная грудка, тофу, сушеные монетки, рыбный соус, ростки сои.
3: Ага, вкусно. Ну что, друзья, 49-105-7, полетели смски.
5: Ресторан Golden Monkey в отеле San Rafael. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.
6: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля San Rafael. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Ай, ну как вкусно прозвучало-то сейчас. Друзья, спасибо большое. Видимо, огромную активность у нас на смс-портале 49-105-7. И да, у нас есть уже человек, который отправится в Golden Monkey, San Rafael. Алена, доброе утро.
2: Доброе.
3: Здравствуйте.
1: Как настроение?

0: бы даже больше сказала, выдуманный.
1: Сушеные монетки.
0: Так, а что должно было быть, как думаете?
1: Что-что? Извините.
0: Что должно было быть?
1: Если честно, не знаю. Я вообще
0: ну, с чем рифмуется?
2: Услышала.
0: Чем рифмуется вы? Спокойно, Алена.
1: Угу. Монетки, сушеные... Не знаю.
2: Тайская кухня.
0: Тайская кухня.
2: Паттай. Ага. Это такое, такая лапша, и вот там морепродукты.
0: Морепродукты.
2: Подсказка.
1: А, значит, морепродукты. Сушеные монетки. А что с монетками рифмуется? Что-то я сейчас не соображаю.
0: Ну, наверное, креветки, да? Я поняла.
1: Я с отпуска, понимаете?
0: Человеку...
1: Да, работу, да,
0: немножечко. Не переживайте, все хорошо, вы в любом случае справились с условиями, поэтому мы так немножко прощупываем, как идет настройка на нашу волну. Способны ли люди догадаться, что мы заменили, какой ингредиент мы зашифровали. Но на самом деле ведь с монетками у нас на Кипре очень даже принято возиться. Uh-huh. Василопиту не просто так готовят на Рождество.
1: Да, есть такое.
0: Да? Да, да. Вот. Понятно. Мы надеемся, что вам монеток еще и в Golden Monkey подсыпят. А почему бы и да?
1: Мне кажется, вот... Золотых.
2: А кто откажется, когда в блюде у тебя монетка?
0: Золотая. Но мы уж точно готовы со своей стороны вам гарантированно вручить ваучер в ресторан на 50 евро.
2: Поздравляем.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: Вам спасибо за то, что с нами на одной волне. Обнимаем и еще разочек поздравляем.
3: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: перцы.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.
2: Красиво закрываем этот час, двигаемся дальше.
3: И встречаем Константина Столярова.
2: Эх, хорошо.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Главное не длина волшебной палочки, а мастерство волшебника.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. В сумках курьеров нашли опасные микроорганизмы. Тренер футбольной команды признал вину по делу о растлении подростков. В Лимассоле пропали драгоценности почти на 10 миллионов евро. Теперь подробнее. Сумки двух курьеров, доставляющих готовую еду, оказались заражены сразу тремя болезнетворными микроорганизмами в высокой концентрации. Нарушение выявил лабораторный анализ, проведенный по инициативе Кипрской ассоциации потребителей. Получить инвентарь курьеров для проверки было непросто, предоставлять его никто не обязан, и договориться удалось лишь с двумя доставщиками. Официальной реакции властей Кипра пока не поступало. В уголовном суде Лимассола продолжается слушание дела о домогательстве к несовершеннолетним футболистам. 44-летний тренер признал вину. Отмечается, что в июне прошлого года мужчина через интернет-мессенджеры требовал у подростков фотографии и видео интимного характера в обмен на деньги. В деле фигурирует двое несовершеннолетних. Полиция Кипра расследует исчезновение партии ювелирных изделий стоимостью почти 10 миллионов евро. 6 июня в Лимассоле драгоценности передали 54-летнему греко-киприоту для продажи. Владелец иностранной компании, занимающейся производством ювелирных изделий, заявил, что посредник пропал, не вернув ни вырученных денег, ни самих драгоценностей. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и солнечно, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня на побережье Кипра воздух прогреется в среднем до 28 градусов, в Никосии будет до плюс 32, а в Тродосе до плюс 23. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, да, еще раз да, вот так вот красиво распаковываем третий час утреннего шоу на русском радио Кипр и делаем это вместе с Еленой Прекрасной. Очень доброе
3: Елена,
2: утро!
3: Доброе утро!
4: Доброе утро, спасибо за прекрасную.
3: Леночка, самая лучшая, да. Самая яркая.
2: Это все про вас. Вашу честь написала нам ваша подруга. Доброе утро, пожалуйста, поздравьте мою Леночку с ДР.
3: Желаю ей здоровья, всегда быть активной, много путешествий.
2: И самое главное, заражать всех своей харизмой, а, Елена?
4: Спасибо огромное. Ну что ж, будем заражать. Что же делать-то теперь?
2: Да, вот, видите, какой план капкан на следующий личный Новый год. Рассказывайте, где будет вечериночка, как отмечать будете?
4: Ой, вечериночка сегодня планируется, да, зажигательная. Пригласили в посольство, ведь День России у нас с вами впереди. Угу. Так что пригласили на праздник в посольство. А днем сейчас прямо вот поговорю с вами, пойду с девчонками в ресторан с подружками.
2: Тоже поговорю.
3: А мы были в расписании, получается.
4: Не были, это была приятная неожиданность.
3: Ох, а мы как рады этой неожиданности. Конечно же, всей командой присоединяемся к этим поздравлениям. И действительно, хочется пожелать вам, чтобы побольше было всего самого харизматичного в вашей жизни.
2: Ну, мы слышим, что у вас столько планов и сегодня, и вообще. И пусть они, конечно же, обязательно сбываются наилучшим для вас образом. Ну, а сегодня побольше приятностей, очень классных и душевных поздравлений, ну и праздника, праздника, чтобы зарядиться так на весь личный год. Ага. Договорились.
4: Спасибо, вы прям такие бодрые. Надеюсь, что и музыка будет бодрая и зарядит действительно не только на сегодня, но и весь год тоже. Спасибо огромное вам.
2: Ну что ж, тогда еще разочек на весь остров очень громко.
3: С днем рождения!
4: Спасибо!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Процедуры лазерной и аппаратной косметологии словно специи на восточном рынке, манят разнообразием, количеством и эффектом. Одной из самых востребованных по-прежнему остается процедура лифтинга, и очень важно подобрать уход со специалистом. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» вас детально проконсультируют, примут во внимание индивидуальные особенности и предложат эффективный график процедур. Одно из ультрасовременных решений целого ряда проблем с кожей может стать для вас микроигольчатый РФ. Радиочастотная энергия между иглами-электродами в глубоких слоях кожи производит нагрев коллагена. Поверхностный слой кожи при этом повреждается минимально. Микропроколы активизируют природные способности организма к регенерации. В местах повреждений синтезируются новые клетки кожи. Морщины, рубцы, растяжки и многое другое подвергаются щадящему воздействию 36 позолоченных игл. Для разных процедур используются два вида насадок. Например, при акне с изолированными иглами. Прогрев происходит на кончике игл на уровне сальных желез. Синий свет при этом успокаивает кожу. А для избавления от рубца с изолированными иглами здесь повышается мощность радиочастотного воздействия. В данном режиме процедуру можно сравнить с фракционным лазером. Прогрев происходит по всей длине иглы. Запишитесь на консультацию в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» в Лимассоле напротив супермаркета «Альфа-Мега» или полицейского участка «Ермасори».
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Настроение включайте. Русские перцы. Главное – утреннее шоу страны на русском радио.
1: Если у вас была мечта владеть целым городом, это новость для вас. Во мне проснулся мэр.
2: Император. Доброе утро.
1: Да, или губернатор, кто там еще. В общем,
2: но тебе
1: император
2: вот...
1: мне больше нравится, кстати.
2: Смотри, я умею, да. Найти подход. Ну, смотри, мы сейчас будем так раскрывать 50 оттенков серого.
1: Скорее всего.
2: Ты же серый.
1: Да-да-да, я сейчас расскажу про них.
2: Поэтому туда уходим.
1: А что, просто доступный город. В Австралии выставили на продажу целый город по цене дома. Представь себе, 400 тысяч долларов всего лишь. Вот, покупатель станет владельцем всего города, включая магазины. Отель.
2: Так, подожди, вне эфира было 280.
1: Ну, там больше.
2: Ты посмотри,
1: вот так,
2: а?
1: Я, ну, как дочитал. Бы я инвестиции уже заодно посчитал, вот сколько что, если что перепродавать, цену нужно набить. Вот, значит, что в городе есть?
2: Да,
1: магазины,
2: давай.
1: Отель, так. Паб, ресторан и комплекс даже с четырехэтажным домом. Вот так. А все потому, что на данный момент всего лишь-то там живет два человека.
2: Так это же хутор.
1: Ну, какой хутор, подожди. Ресторан, паб, целый город. Ну, с другой стороны, как вкладываться будешь? Может быть, хутор, а может быть и сити появится какой-нибудь.
2: Сити появится. Угу. Значит, туда надо привлекать людей.
1: Да.
2: Этот инвестировать паб, ресторан, однозначно. Прекрасно. Ну, вообще, знаешь, выглядит как развлечение для очень состоятельного человека, который может себе позволить паб, ресторан, вот, отель и вот это вот все, и чтобы мне одному, и чтобы никого рядышком,
1: ну, да.
2: Супер правит. Кстати, можно проводить вот такие частные вечеринки, а не надо всех туда заселять. Значит, повеселились.
1: Я вообще этих двух бы тоже выгнал бы. Так, кто вы такие?
2: Ну,
1: хотя,
2: вот
1: с другой
2: все.
1: Стороны, если
2: а
1: очень, очень
2: важно
1: жители города нужные, тогда можно оставить.
2: Ну, в Австралии, да?
1: В Австралии, да.
2: О, ну там же еще можно кенгуру позвать.
1: Uh-huh.
2: И вот этих вот пауков.
1: Я вообще-то, ну нет, пауки нет.
2: Нет?
1: Это не надо.
2: Ты с ними не дружишь?
1: Это же соседний город. В наш, пожалуйста, не заходите.
2: Ну там много разной живности, на самом деле.
1: Кстати, да.
2: На этом континенте.
1: Я, мне кажется, и догадываюсь, почему там только два человека проживают пока.
2: Ну да. Не знаю, так себе, мне кажется, инвестиция, но если вдруг захотелось поиграться и посмотреть, на что гораздо, да, то почему бы и да.
1: Ну, вот такая жизненная монополия.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticket Box.
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Limassol Del Mar, Blue Marine, Camares Village, Coral Seas, Adonis Beach Villas. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Limassol Blue Marine уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Аполлонова, Любимов, перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: А сейчас будет красиво. Отправляемся в путешествие Чили. Мраморные пещеры.
2: Да. Ух ты. Уникальный. Звучит красиво.
1: Природный памятник в чилийской Патагонии на озере Хенераль Каррера. Более 6 тысяч лет, только представьте себе, друзья, волны бирюзового ледникового озера вытачивали в чистом мраморе причудливые арки, узоры, которые меняют цвет от белого до лазурного в зависимости от уровня воды и сезона. И сейчас это точка притяжения для очень многих туристов. Это мы к тому, что совсем скоро начнется отпуск. Если вдруг не запланировали и хочется уникального путешествия, то вот вам, пожалуйста, очень красивое, я вот сейчас смотрю на видео, мамочки мои, направление.
2: Да, можно выбрать вот именно вот такой какой-нибудь курс вашего отпуска для того, чтобы любоваться этими пещерами. Ну, я уверен, что наши тоже могут поконкурировать в Пафосе, да, Сикейф, поэтому...
1: Пожалуйста.
2: Там тоже
1: а белые
2: волны,
1: камни
2: да,
1: недалеко от Лимассола. А Айанапа и пещеры. А там еще с черепашкой можно поплавать.
2: Ой. Получается... Лететь никуда не надо.
1: Сэкономили. Но эмоции получили те же. Добро пожаловать на Кипр. Очень любим наш прекрасный остров.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Только таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: А творить мы будем следующее. Классные воспоминания, эмоции. И да, друзья, самое время для того, чтобы взять свой смартфон в руки и присоединяться к нам. Потому как эксклюзивно на русском радио Кипр один счастливчик получит услугу Дроми-бот стоимостью 700 евро. Это целых 2 часа с невероятным роботом-художником на базе AI от O-Snap Photobooth Cyprus.
2: На правах рекламы.
3: Только представьте, он рисует гостей вживую за секунды, создавая незабываемые портретные скетчи. Идеально для корпоративных мероприятий, презентаций продуктов, дней рождения, частных вечеринок, фестивалей или VIP-мероприятий.
1: Ну и наше самое искреннее поздравление компании O-Snap Photobooth Cyprus. 10 лет на острове.
3: Вот такой.
1: На выбор более 10 видов фотобуток и интерактивных форматов, которые обеспечат настоящий вау-эффект на любом событии. От знаменитого роботизированного гламбота, да, тот самый гламурный. Я молчу, я рассказываю.
3: Скорее всего, да. До фотобудок с искусственным интеллектом, роботы-художники, дроми-бот, волшебные зеркала, видеобудки 360.
1: LED-кубс, LED-скринс, вок или ретро-фотобудки. Выбирайте тот стиль, который подходит именно вам на сайте osnapphotobooth.cyprus.com или звоните 70-90-51.
3: O-Snap Photobooth Cyprus – изюминка вашего мероприятия.
1: Итак, друзья, мы продолжаем набирать состав участников. Завтра, кстати, будем подводить финал. А пока 10 прекрасных претендентов на то, чтобы забрать суперприз стоимостью 700 евро.
3: Желаем вам удачи попасть в финал, но для этого нужно будет справиться с нашим треком наизнанку.
0: Трек наизнанку.
1: А мы тоже крутить и выкручиваться умеем. По крайней мере, в рамках данной радиоигры уж точно. Многие, конечно, жалуются, говорят: ребята, как? Да как вы могли?
3: Ничего, непонятно.
1: Да-да-да.
3: Но вы справляетесь, и, конечно же, нам радостно, что вы попадаете в финал. Вам желаем удачи. Итак, напомним еще раз правила. Мы взяли хит, вот, перевернули его, шиворот на выворот, предлагаем его прослушать и угадать, кто же исполняет эту песню и как она называется.
1: Готовы? Поехали.

0: Ага. Угу.
1: Так, новиночка.
0: А, ну как?
1: Ну такая вот.
0: Хитовая.
1: Хитовая новиночка.
0: Супер хитовая. Победитель, между прочим.
1: Та-да-дам.
0: Да, кипрские двадцатки. И вот это все. А, и мы надеемся, что прямо сейчас вы уже поняли, о ком идет речь. И самое время написать нам на номер 49-105-7, кто поет и как называется песня. Все те, кто справляются, попадают в завтрашний финал.
1: Пишите прямо сейчас.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Кузьменко.
1: Так, друзья, ну, если честно, чего нам только не прилетело на смс-портал 49-105-7, да. Но единственная участница, которая справилась, ее зовут Алла, и мы даже решили ей позвонить. Алла, доброе утро.
2: Доброе-доброе утро всем.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете,
2: здравствуйте.
1: Поскольку так эксклюзивно, мы решили с вами лично пообщаться, как разгадали хит?
3: Угу.
2: Ну, как, послушала и решила... А ага. Это Ваня Дмитриенко.
1: Ага.
2: Тут.
1: Ага.
3: Да, конечно. Ванька Краш. Вот хотелось бы фамилию, мне кажется, уже так даже называть.
1: Ага. Кстати, нравится вам артист или вы по Валерию Меладзе больше?
2: Ну, честно говоря, ни туда, ни сюда, где-то посередине.
3: А, кстати, лучший исполнитель вот по версии премии Муз-ТВ в этом году.
2: Ну, вкусы-то разные.
1: Это правда. Алла, дорогая умница, мы вас, конечно же, поздравляем и вносим в заветный списочек. Итого 11, да, претендентов.
2: Спасибо.
1: Надеемся, что завтра будете на связи, а вдруг выпадет именно ваш номерочек. Может быть, вам достанется.
2: Надеюсь.
3: Это обязательное условие. Да.
1: А расскажите, а для чего будете использовать дроми-бот, вот этот самый?
2: А я еще не придумала. Вот сижу и думаю, целыми днями думаю.
3: Мне праздник устроить, да?
2: Да, да.
1: Ну, тогда время еще как минимум есть, да, завтра. Всего доброго вам, отличного настроения.
3: Поздравляем!
2: Спасибо, спасибо большое. Хорошего дня.
1: Друзья, ну мы, конечно же, прямо сейчас послушаем в оригинале неперевернутый хит Вани Дмитриенко «Ртуть».

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, ну мы сделали все, что могли, чтобы разбудить вас, и надеемся, что у нас даже получилось. Если вдруг нужна еще подзарядка, то не переживайте, у нас еще столько контента впереди. Не от русских перцев, а прежде всего появится Константин Столяров и расскажет самую актуальную повестку дня.
3: И, конечно же, Яна Соболева в дневном шоу «Днем обо всем» в час дня. Включайте, сделайте погромче и продолжайте заряжаться. Мы вместе сократили ожидания пятницу.
2: Только ради этого сегодня пришли на работу. Ну а завтра, да, придем, как всегда, разбудим ровно в 7.00. Быть на связи 99 FM во всех городах нашего прекрасного острова. Огромный привет Никосии, Лимассолу, Ларнаке, Пафосу и Аянапе.
3: Интересная пятница нас ожидает. Закачаешься. Напомним про финал. Именно завтра, уже 12 июня, мы отдадим 700 евро от OUSNAP PHOTOBOOT CYPRUS.
2: Ну, это не так. Мы все-таки разыграем услугу DromiBot.
3: Ну, понятно, что не прям денежками. Услуга интересная.
2: Ну, гораздо.
3: Даже лучше, мне кажется.
2: Вот именно. Там же портрет можно получить на память. А это бесценно. Поэтому следите, пожалуйста. И болите за тех, кто уже попал в финал. Наверняка вы догадались, что это ваши друзья участвовали. Может быть, кто-то даже делился и попросил за вас кулачки держать. Мы уж точно пожелаем удачи каждому из участников, но победит тот, кого выберет рандомайзер.
3: Все, да, случайным образом будет определено.
2: Итак, друзья, на этом мы вам говорим наше прекрасное и замечательное, счастливое и такое долгожданное, да?
3: Готовы? Давайте с нами!
2: Калимарушка!
4: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось вернуться.

0: же.
1: Реклама на русском.
2: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: В юности я боялся, что девушка мне откажет. А сейчас, что согласится.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Налоговая служба с июля начнет массовые проверки бизнеса в курортных районах. Жители Лимассола вновь жалуются на сброс стоков в море. Водитель убрал с дороги пластиковые ограничители, чтобы разгрузить пробку. Теперь подробнее. В июле и августе налоговая служба Кипра проведет масштабные проверки бизнеса в курортных районах. Это часть мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов. При выявлении нарушений предприятия будут закрывать и опечатывать до исправления ситуации. По новым правилам, действующим с 1 января, власти могут временно прекращать работу бизнеса с долгом более 20 тысяч евро, а также закрывать предприятия, которые не выдают клиентам чеки. Посетители пляжей центральной части Лимассола сообщают о сбросе сточных вод в море. Отмечается, что в местах сброса, в частности в районе парковки «Энаэриус», на поверхности воды образуется пена. Видео смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Реакции властей пока не поступало. 10 июня у здания суда Лимассола один из водителей убрал дорожные столбики, выделяющие велополосу. При демонтаже ограничителей автомобилист попал на видео и объяснил свои действия. По его словам, он сделал это из-за пробки, которая возникла после ДТП. Ранее ограничители установил муниципалитет. Отмечается, что столбики держатся на специальных зажимах и снимаются относительно легко. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и солнечно. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня на побережье Кипра воздух прогреется в среднем до 28 градусов. В Никосии будет до плюс 32, а в Тродосе до плюс 23. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97-97-10-09. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97-88-99-63. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Моя жена нашла, наконец, способ экономить свои деньги. Она тратит мои.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Люблю вести ночной образ жизни. Особенно поспать.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. В сумках курьеров нашли опасные микроорганизмы. Тренер футбольной команды признал вину по делу о растлении подростков. В Лимассоле пропали драгоценности почти на 10 миллионов евро. Теперь подробнее. Сумки двух курьеров, доставляющих готовую еду, оказались заражены сразу тремя болезнетворными микроорганизмами в высокой концентрации. Нарушение выявил лабораторный анализ, проведенный по инициативе Кипрской ассоциации потребителей. Получить инвентарь курьеров для проверки было непросто, предоставлять его никто не обязан, и договориться удалось лишь с двумя доставщиками. Официальной реакции властей Кипра пока не поступало. В уголовном суде Лимассола продолжается слушание дела о домогательстве к несовершеннолетним футболистам. 44-летний тренер признал вину. Отмечается, что в июне прошлого года мужчина через интернет-мессенджеры требовал у подростков фотографии и видео интимного характера в обмен на деньги. В деле фигурирует двое несовершеннолетних. Полиция Кипра расследует исчезновение партии ювелирных изделий стоимостью почти 10 миллионов евро. 6 июня в Лимассоле драгоценности передали 54-летнему греко-киприоту для продажи. Владелец иностранной компании, занимающейся производством ювелирных изделий, заявил, что посредник пропал, не вернув ни вырученных денег, ни самих драгоценностей. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и солнечно, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня на побережье Кипра воздух прогреется в среднем до 28 градусов, в Никосии будет до плюс 32, а в Тродосе до плюс 23. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Радио «Монте-Карло Кипр».
6: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
7: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
8: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русская

На Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Байк».

0: Никому нельзя верить! Вы уж мне поверьте!
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето на русском.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: The Shawarma by Punin на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Bolt, Wolt, Foodie.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
6: Смеяться над собой надо так, чтобы другим не повадно было.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что...

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
5: Хорошего бухгалтера не найти.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Страна, добрый день. В эфире тот самый момент, когда кофе, полагаю, уже отработал свою спасительную миссию, и настроение может немного шататься, словно оно после банкета. Силы на свершение как будто бы предательски прячутся за углом или под столом, может быть, где-нибудь еще. И я думаю, что самое время пустить сюда спас-патруль в лице русского радио Кипра. Делайте громче, будем менять ситуацию к лучшему. Ну а если и все хорошо, то просто усилим и закрепим. С вами здесь до 3 часов дня Яна Соболева, и я приглашаю всех к активному участию. Если у вас есть именинники, то всегда стол заказов накрыт. Да, и здесь блюда исключительные. Повышение настроения, подарки в виде улыбки, отличный заряд на оставшуюся часть дня и удовлетворение от того, что кому-то сделал хорошо. Даже если никто не написал о вас, а у вас сегодня день рождения, можете написать о себе самостоятельно. Я буду очень ждать, и эти два часа мы с вами пройдемся и по ленте новостей, и посмотрим в календарь, как обычно, вытянем карту дня для того, чтобы найти там тоже источник вдохновения. Ну, а еще те люди, которые сейчас трапезничать изволят, вам приятного аппетита, и пусть те блюда, которые у вас на столах, будут источником энергии и силы. Сегодня уже четверг, бодримся, впереди маячит перспектива прекрасно провести выходные, потому что и афиша на острове чудесная, да и погода будет окей для того, чтобы соединиться с морем. Ну что, если о еде, то усилю. Сегодня 137 лет. Всем известной во всем мире пиццы Маргарите. По легенде, в 1889 году неаполитанский пиццайоло Рафаэль Эспозито приготовил пиццу для королевы Маргариты Савойской. Ей особенно понравился вариант с томатами, моцареллой и, конечно же, базиликом. После этого пиццу назвали в ее честь. Цвета, кстати, ингредиентов повторяют флаг Италии. Красные томаты, белая моцарелла и зеленый базилик символизируют итальянский флажок. Это одна из самых простых и знаменитых пицц в мире, которую легко приготовить дома. Классическая маргарита состоит всего из нескольких основных ингредиентов, но именно она считается эталоном традиционной неаполитанской пиццы. Поэтому, если захотите сегодня вдохновенно порадовать свою семью, то можно и приготовить, а то и лучше заказать. Если знаете явки, места, пароли, рекомендуйте, пишите 49-105-7. Ну, а эстафету моего посыла вам, что все будет хорошо, берет Митя Фомин. И это рефреном пройдет через все наши часы.
2: Медиагруппа «Русская волна».

0: днем обо всем на русском радио Кипр.
1: Я недавно узнала о том, как интересно устроено образование, точнее, сам процесс получения образования в Азии, и подумала о том, что, наверное, нужно запланировать съездить туда, хотя бы просто посмотреть на эти чудеса современности, о которых так вкусно рассказывал спикер. Ну и вот если вы будете планировать поездку в Россию в следующем году, то поимейте в виду, именно в 27-м должен состояться дебютный рейс маршрута, который пройдет по туристической новой линейке. Это турпоезд в Китай. Маршрут уже прорабатывают. Путешественников порадуют отдельным спальным вагоном с душем, рестораном, караоке-баром и даже спа. Прямо на рельсах. Но это все в перспективе. А сейчас сезон отпусков в разгаре. Наверняка у вас уже все заблаговременно было запланировано. У меня есть подруга, она живет в Германии. Придаю ей привет, если слышишь. Так вот, у них все очень четенько построено. Они планируют свой отпуск за год, за полгода. Все по-честному, без обмана, как говорится, никаких спонтанностей, что меня восхищает. Но бывает и так, что ты не такой структурный человек, или ты можешь себе позволить и не планировать так загодя. Поэтому, если у вас случаются такие спонтанные поездки, скажите, пожалуйста, на что ориентируетесь? На дешевые билеты, на возможность в график это вклинить, на то, что вы сам себе хозяин, и вообще, когда стал, почувствовал нужные лунные вибрации, тогда и придумал. В общем, если будут какие-то явки, пароли, то пишите, будем делиться друг с другом, потому что сейчас самое время реализовывать всяческие лайфхаки. Ну, а что касается ближайшей перспективы нашего путешествия по сегодняшнему дню, то, как всегда, традиционно давайте разбираться, какие энергии у этого дня.
2: Карта для старта.
1: Сегодня 11 июня. Энергия завершения, обновления, отдачи и отпускания. Вот чтобы вам подошло, подчеркните мысленно, и с этим можно будет поработать. Сегодня очень важно делать добро, не ожидая благодарности. Вообще, у меня такое впечатление, что каждый день можно вот так жить, не глядя никуда, и все будет хорошо. Потому что чем больше ты отдаешь, тем больше возвращается. Это же закон баланса. Ну, давайте посмотрим, что из точечного. Заняться спортом обязательно. Своему телу сегодня каких-то плюшек-няшек дайте. Дайте ему внимание, оно вам ответит и все вернет сторицей. Обязательно сделайте уборку. Уже готовимся с вами к грядущему новолунию. Что еще? Помочь тем, кто нуждается. Галочку поставите в конце дня, а если уже совершили, так поблагодарите себя и скажите: ты большой молодец. Ну и, конечно, завершайте дела с легким сердцем. Завтра новый цикл, новый день и новые энергии. Но чего мы избегаем? Как всегда, конфликтов, споров не надо, особенно на работе. Не контролируйте других больше, чем позволяют ваши полномочия. А уж если вы родитель, так там вообще нужно баланс держать. Ну и практикуйте осознанное дыхание, находитесь в покое побольше. Не знаю, люди, которые живут в перманентном стрессе, сейчас скептически посмотрели в сторону приемников. Но тем не менее, считаю, что дыхание – один из лучших способов успокоиться. Ну а теперь тяну вам карту, которую обязательно выкладываем каждый будний день в сторис. У нас на russianradio.cy, в Instagram. Заходите, смотрите. Кстати, пришла обратная связь. А вот если я за рулем, и я вас слушаю, я ничего не понимаю, потому что я не вижу карту. А мы сделаем вот как. Вы воображаете те точки, которые я вижу на картинке. Я вам их описываю, вы их собираете в свои ассоциации, вы представляете, потому что я вижу конкретное изображение. А вам же может рисоваться совсем другая картинка. И потом очень интересно, кстати, зайти и посмотреть, совпало или нет. Поэтому достаточно только вашего воображения. Но для чистоты эксперимента и для того, чтобы все действительно сработало, желательно посмотреть на оригинал. И он будет ждать вас очень скоро. Итак, ух ты! Сегодня, кстати, Международный день игры. Об этом я чуть позже скажу поподробнее. И у нас здесь ребенок, который задумчивый. Может быть, у него головка заболела. Может быть, он проиграл кому-то. Или хочет мороженое, мама ему не дает. Он сидит, смотрит в сторону окна, мне так кажется, потому что оттуда светит на него свет. Он блондин, такие пушистые волосики, ручками подпер свои плотные щечки, губки бантиком, бровки домиком, все как в песне, но, что примечательно, вокруг него очень много, и тут варианты. Либо это мыльные пузыри, а почему я сомневаюсь? Потому что они не вокруг него летают, а на столе. Два огромных и маленькие, а может быть это эпоксидная смола, а может быть это стеклянные шарики. Но здесь, конечно, фантазия разыгрывается. И тогда о чем это? Может быть это его внутренние слезки, а может быть это дары. Может быть, это подарки. В общем, трактовки могут быть любыми. Главный вывод, который предлагаю я вам на рассмотрение. Сегодня тема детства должна быть в центре вашего внимания. И если вы не баловали своего внутреннего ребенка, то время пришло. А если детки ваши чего-то давно хотели, то самое время их порадовать.
2: Реклама на русском. Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49. Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Сперва она сказала, что купила это кружевное белье специально для меня. А потом, видите ли, обиделась, когда я его надел.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Готовлю всегда для вас подборку тех событий, которые могут вызвать улыбку или подарить вам еще один способ или повод порадовать себя и другого. И вот наткнулась на психолога, который объяснил, почему рассказы о своих планах и целях обрекают их на провал. По его словам, из-за этого мозг получает фальшивый дофамин и как бы отключает контроль дисциплины, которая нужна для достижения цели. Больше никому ничего не рассказываем? Да нет, делимся, но... Держим все под контролем. Потому что если совсем не говорить, то можно тоже заблокировать и не дать ходу. Как говорят эзотерики, нужно манифестировать, поэтому все равно проговаривать надо. А вот уже стене, пустому пространству или какому-нибудь доброму человеку, который за вас порадуется, это уж выбирать вам. Ну, а я подобрала те календарные моменты, которые мне показались ценными и очень даже важными для нашего внимания. Поэтому прямо сейчас мы с вами быстренько сверим часы и затем пробежимся по календарю для того, чтобы дальше мы могли двигаться по этому дню, осознавая, что в жизни всегда есть место празднику.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
0: Держи повод.
1: И сегодня, дорогие дамы, день женского счастья. Туда же присоединим другой повод, день неукротимой страсти. И тут уже вы для себя решайте, по отдельности праздновать или вместе. Кстати, международные исследования показывают, что на женское счастье сильнее всего влияют три основных фактора. Давайте-ка их зафиксируем. Близкие поддерживающие отношения, а не вот это вот «женское счастье, был бы милый рядом». Да, он может и быть, но не давать вам вот такую атмосферу. Поэтому здесь аккуратно с выбором и точно понимать, что вам окей, а что нет. Дальше. Хорошее физическое и психическое здоровье. Об этом неустанно говорят отовсюду, поэтому, если до сих пор не вняли, это тоже выбор. Ну и финансовая стабильность, а как без нее? Поэтому, мне кажется, все понятно. Главное сопоставить, а так ли эти три пункта проявляются в жизни каждой из нас. Всемирный день ягуара сегодня. И, кстати, их всего три. Официальная международная дата считается 29 ноября. Это прям международный день ягуара. И еще 10 апреля. А почему так много об этом? Потому что ягуар важен не только как красивое животное. Он является верхним хищником экосистемы Америки. Поэтому контролирует численность других животных, помогает сохранять природный баланс. Ну и защита ягуаров помогает сохранять целые лесные и болотные экосистемы. Красивое животное. 284 года королеве кухни плите. Ох, что бы мы без нее делали, готовили бы в печке. Тоже, кстати, вариант. В Аргентине день соседа, в Гондурасе день студента, в Индии особое время поста и молитв Парама Экадаши и день зонтика в Японии. Ну а еще 505 лет фестивалю Сан-Барнабе. Это главный городской праздник в честь святого покровителя города Марбелье. Он проходит ежегодно в июне, включает шествия, концерты, разные ярмарки, традиционные костюмы, танцы, праздничные мероприятия по всему городу. В общем, там все на ушах и все радостные. Праздник посвящен не только святому, но и событию. Дело в том, что именно 11 июня в 1485 году был отвоеван войсками Фердинанда II Аргонского этот самый город. Поэтому, по преданию, все это произошло в день святого Барнабе, и он стал покровителем Марбельи. Именинники сегодняшние – это Александр, Иван и Андрей, все Луки, все Марии и все Феликсы. Очень редкие имена здесь встречаются. И, кстати, да, мы смотрим все календари, поэтому не удивляйтесь, что иногда попадаются довольно редкие имена. Но на нашем острове живут разные люди разных конфессий, национальностей, вероисповеданий и прочего-прочего. Поэтому мы за то, чтобы объединяться и находить поводы дарить друг другу радость.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Наверняка вы уже знаете, в том числе от моих коллег, перцев, что сегодня Международный день игры. Но праздник молодой, отмечается всего лишь второй год, хотя человечество играет с момента появления самого первого представителя нашего вида. Поэтому сейчас мы с вами кое-что разбираем.
2: Лайфхак не систему. Маленький трюк, большой эффект.
1: Вы же знаете, что и древний малыш играл с палкой и корябал стены, да, с целью запечатлеть свою фантазию или какие-то наблюдения о внешнем мире. Так и современный маленький человек первым делом вступает в игру со всем, что попадается в поле его зрения. Так вот, по мнению специалистов, игровые процессы развивают у детей когнитивные способности, коммуникативные навыки, улучшают эмоциональный фон, психическое, физическое здоровье. И вообще игры – это показатель, внимание, счастливого детства. Об этом педагоги и психологи не устают повторять. Поэтому так очень важно помнить о том, что и, друзья мои, во взрослой жизни то же самое. Игры необходимы не только для подрастающего поколения. Мы, взрослые, нуждаемся в них не меньше, чем детки. Игра, вне зависимости от возраста, нам помогает. Она улучшает внутреннее самочувствие, избавляет от депрессии, выгорания. Она, согласно некоторым исследованиям, даже снижает агрессию. Поэтому без преувеличения можно отметить, что игра делает мир добрее и лучше. Тем более, что видов игр просто не перечесть. Это и командные, и индивидуальные, с самим собой, с другим человеком, с коллективом. Активные, настольные, экстремальные, массовые, спортивные, каких только нет. А еще актерские игры и интеллектуальные. Важно помнить, что любая игра, самое главное, должна быть честной. И вот эта этика, а также некоторые знания вам помогут. Посему игровой лайфхак от психологов. Если возникло напряжение или конфликт, не торопитесь начинать серьезный разговор. Иногда просто 10 минут совместной игры способны помочь больше, чем долгие объяснения. Как это выглядит? Давайте смоделируем. Если это с ребенком, то здесь, понятно, можно сразу перевести в игровой тон или предложить поиграть в каких-то героев, да, сразу сместить фокус своего внимания. Но если это взрослый, я представляю, да, возникает бытовой какой-то конфликт, и жена такая: «А давай поиграем, ты будешь медвежонком. Женка моя, Маша, слушайте меня», и запевает песенку. Я не знаю, какая будет реакция у мужа, но существуют истории, и в интернете их полно, когда вот такой разрыв шаблона помогал тут же снизить градус эскалации. Поэтому берите, пользуйтесь и помните, жизнь – это игра, мы в ней актеры, а в первую очередь все мы маленькие дети в той или иной степени. И это неплохо, это классно. Просто наш ребенок любит развлекаться, быть свободным и познавать мир. Что и будем делать сейчас. А ну-ка узнаем, какая новинка появилась на 99FM. Русское радио, все
0: будет хорошо. Новая песня на русском.

0: обо всем.
1: Господа, этот час подходит к концу, и Константин Столяров уже приготовился. Если у вас, господа островитяне, есть желание поработать на археологических раскопках, то не пропустите ближайший выпуск хороших новостей. Конечно же, он полистал и гид на выходные, и порекомендует кое-что, но вообще в ленте Кипра вы можете найти полный список, который мы не можем оглашать, потому что нужно, чтобы вы немножко проделали какой-то работы. Венецианские стены Никосии, там тоже очень интересно, поэтому все это в перспективе. Ну, а я хочу завершить этот час очень красивым местом, потому что есть новости оттуда.
0: Место силы.
1: Друзья, ну, конечно же, ни для кого не секрет, что есть такие места, о которых слышали и знают почти все, но не все видели и не все догадываются, что каждый год практически можно для себя что-то открывать. Вот представьте, стройка, которая длится уже чуть менее полутора веков, да, 144 года. Когда закладывали первый камень, тогда еще не существовало ни автомобилей, ни интернета, ни самолетов. В общем, ну, просто был другой мир. А сегодня миллионы людей со всего мира приезжают куда? В Барселону, чтобы увидеть одно из самых удивительных зданий на планете – Саграда Фамилия. Я напомню, что строительство храма началось в 1882-м, и уже год спустя проект возглавил гениальный каталонский архитектор Антонио Гауди, и он полностью изменил первоначальный замысел. Он создал не просто собор, настоящий лес и фантазийный мир. Внутри колонны напоминают стволы деревьев, солнечный свет, проходя через витражи, превращает пространство в сказочный мир цвета и тени. Сам Гауди понимал, что не увидит завершение своей работы. Он так и говорил: «Мой заказчик не спешит», конечно, имея в виду творца. И вот когда архитектор трагически погиб в 1926-м, было завершено меньше четверти проекта. Но за свою историю храм пережил все. И войны, и кризисы, и уничтожение части чертежей. Но строительство не остановилось нам всем на радость. И вот в этом году, в 2026-м, завершена последняя из 18 башен, друзья. Самая высокая из них достигает 172,5 метра. Да, Саграда Фамилия из-за этого теперь одно из самых впечатляющих созданий архитектурного мира. И удивляет не только это. Психологи говорят, что человеку жизненно важно сохранять способность удивляться, как в детстве, испытывать какое-то любопытство. И я считаю, что именно эти чувства там приобретенные, когда вы видите такой комплекс, которому столько лет, и к которому прикасались тысячи рук, ну, конечно же, сразу снизится и уровень стресса, и почувствуется вдохновение, и, может быть, даже переоценка ценностей произойдет. Поэтому Саграда Фамилия – одно из тех мест, где все процессы происходят сами собой, на фоне вот этой всей красоты. И я считаю, что путешествие нужно не для фотографии, а чтобы напоминать себе, что люди способны создавать вот такие вещи, которые переживают поколения и вдохновляют все последующие. Возможно, это будет одна из самых красивых встреч в вашей жизни, поэтому помониторьте. Я знаю, что есть билеты в новогодние дни, и там все очень даже красиво по цене. Поэтому, если хотите сразу двух зайцев и сэкономить, и красоту посмотреть, то вот вам наводка. Ну, а впереди у нас Виагра, Галилео, тоже что-то про космос и про исследования, но только в мире чувств. Оставайтесь на 99FM, жду вас в следующем часе.
0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на «Солдаут» и «Атриа

0: Music.com. Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
7: Знаете, у меня ни стыда, ни совести, ничего лишнего.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Мэрия Куриона приглашает поработать на археологических раскопках. Венецианские стены Никосии превратились в 3D-экран. Бесплатные световые шоу все лето. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Муниципалитет Куриона ищет неквалифицированных рабочих для проведения археологических раскопок на частных земельных участках. По данным мэрии, почасовая заработная плата в пересчете на месяц составит 1400 евро плюс НДС. Подробности и ссылки на сайте Ленты Кипра. Вечером 9 июня мэрия Никосии превратила исторические венецианские стены столицы в экран для трехмерной проекции, впервые на Кипре. На площади Свободы был показан 17-минутный световой фильм об истории города. Полукруглый участок венецианских стен на бастионе Давилла стал, по словам организаторов, холстом света, образов и истории. 17-минутная аудиовизуальная программа провела зрителей через веки истории Никосии. Бесплатные показы будут проходить все лето, каждый уикенд. Наступающие выходные будут наполнены и другими развлечениями. Мы представляем самые яркие. Выбирайте. Фестиваль лаванды, детский морской фестиваль, праздник черешни, семейная ярмарка, рынок долины Салея, кинопоказы под открытым небом, пивной фестиваль и ночная фотосессия Млечного пути. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
6: Лето на русском.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем очень добрый день. Второй час нашей с вами поездки по волне 99FM на лодке радости и, я надеюсь, отличного настроения. Вот мы с вами иногда жалуемся на дорогу до работы, да, или с нее, если мы попадаем в то время, когда пробки наши местные, колоритные, а некоторые пингвины проходят до 100 километров по льду, чтобы добраться до воды. Ученые выяснили, что такое путешествие может занимать несколько недель. И вдумайтесь, это же настоящий марафон выживания. Вот эти малыши, вот эти крохи. Поэтому все познается в сравнении. А еще я думаю, что подобного невероятного терпения и такой целеустремленности требуют наши мечты. Особенно если на их воплощение должно уйти некоторое время. Поэтому в этом часе хочу начать с того, чтобы подбодрить вас, поддержать и сказать, те, кто сейчас идут к каким-то целям, вы наметили все, вы уже проделали какую-то работу или совершаете только первые шаги. Пусть у вас все получится. И пусть все случайности будут не случайны и на благо, чтобы вы стали еще ближе к реализации задуманного. Ну а если вам нужно доброе слово, отличное настроение и помощь в каком-то деле, например, поздравление или передача привета, то здесь я с удовольствием помогу. С вами здесь до 3 часов дня Яна Соболева. Летим вперед, мод впереди.
0: Все будет хорошо.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Наш любимый ИИ все-таки в определенных руках, но это просто незаменимый товарищ. Смотрите, с помощью него воссоздали один из самых распространенных ночных кошмаров. Это то самое падение с огромной высоты. Когда вот у вас последний раз было вздрагивание, от которого вы проснулись, потому что вам казалось, что все, вы летите в какую-то бездну. Вот этот кошмар, в котором человек падает и в последний момент приземляется прямо в свою кровать, вот такой сон, который сопровождается резким вздрагиванием, внезапным пробуждением, даже, может быть, учащенным сердцебиением, очень красиво и воссоздал, и, перепросматривая его, как будто бы ты меньше тревожишься. И, возможно, эта же реакция может повториться и во сне, и тогда можно перейти в осознанное сновидение, когда ты понимаешь, что ты во сне, и такой «полетаю-ка я». Но все это, конечно, вокруг нашего тела и телесных реакций. И именно эта тема будет исследована на двух сценах. Риальто в Лимассоле и Муниципального театра в Никосии.
0: Топчик на русском.
1: Медиагруппа «Русская волна» поддерживает потрясающий 27-й танцевальный фестиваль, который проходит до 21 июня у нас здесь, на Кипре. И в этом году платформа представляет первокласснейшие международные постановки. Уже несколько отгремело. А вот вчера была, если там присутствовали, напишите, как это было. Я пропустила, поэтому не могу свое мнение составить, но знаю, что все, кто были на предыдущих, так или иначе, были в восторге, просто каждый восхищался своим. Ну что, основная программа у нас здесь в Риальто, и не пропустите, особенно жители столицы или те, кто отправляются туда, 15 июня, вот там, наши кипрские ребята, очень талантливая труппа, покажут постановку «Ода». Ну, а что из ближайших, то 13 июня эта же постановка у нас здесь в Лимассоле. Поэтому определяйтесь, категория 16+. Пожалуйста, билеты на сайте rialto.intertiket.com. И здесь можно в любое время, да, онлайн прикупить. Если соберетесь вдруг в кассу, то имейте в виду, что она работает в определенные часы. Сопоставляйте, чтобы не приехать к закрытым дверям. Ну, а все показы начинаются в 20:30. Через разнообразные хореографические подходы, видения, художественные языки все участники фестиваля исследуют одну тему – как тело хранит память, реагирует на окружающую среду и сопротивляется ограничениям, которые навязаны социуму. Каждая работа – это не просто соприкосновение с танцем, это, конечно, огромный арт-вклад в диалог со зрителем о телесности, выносливости и внутренней трансформации через то, как на это реагирует наше тело. Очень концептуально, очень круто, здорово, смело. Рекомендуем.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Ложь. Неприятнее всего, когда это глагол. Ложь, ложь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Процедуры лазерной и аппаратной косметологии словно специи на восточном рынке, манят разнообразием, количеством и эффектом. Одной из самых востребованных по-прежнему остается процедура лифтинга, и очень важно подобрать уход со специалистом. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» вас детально проконсультируют, примут во внимание индивидуальные особенности и предложат эффективный график процедур. Одно из ультрасовременных решений целого ряда проблем с кожей может стать для вас микроигольчатый РФ. Радиочастотная энергия между иглами-электродами в глубоких слоях кожи производит нагрев коллагена. Поверхностный слой кожи при этом повреждается минимально. Микропроколы активизируют природные способности организма к регенерации. В местах повреждений синтезируются новые клетки кожи. Морщины, рубцы, растяжки и многое другое подвергаются щадящему воздействию 36 позолоченных игл. Для разных процедур используются два вида насадок. Например, при акне с изолированными иглами. Прогрев происходит на кончике игл на уровне сальных желез. Синий свет при этом успокаивает кожу. А для избавления от рубца с изолированными иглами здесь повышается мощность радиочастотного воздействия. В данном режиме процедуру можно сравнить с фракционным лазером. Прогрев происходит по всей длине иглы. Запишитесь на консультацию в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» в Лимассоле напротив супермаркета «Альфа-Мега» или полицейского участка «Ермасори». Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Visionaire Residences» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
2: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Как интересно все устроено. Кто-то с утра до ночи в достигаторстве, а кто-то лазит по елкам. Да, вот рилсы вирусятся. Девушка как будто бы существует в параллельной реальности, но вызывает неподдельный интерес, и, конечно, ее охваты просто поражают. Пока большинство людей отвечают на сообщения в рабочих чатах, обновляют таблицы, выполняют задания, соответствуют KPI. Она лазает по деревьям, забирается на водонапорные башни, гуляет по полям. У меня сразу своя проекция. Есть ли у нее семья и как на это все смотрят дети, например, потому что ими-то тоже надо заниматься. Но сейчас не об этом. Видео набирает миллионы просмотров не только из-за того, что это кадры очень красивые, правда, снято здорово, но из-за мощного эффекта зависти, который обязательно нужно признавать, ведь это очень большой поток энергии. В комментариях люди признаются, что после таких роликов начинают задумываться, а не пора ли что-то менять в своей жизни, и правильно делают, потому что зависть именно про это. А что бы мне поменять? Что сделать? Ну, как минимум, нужно организовывать свой досуг, чтобы у вас между напряжением и расслаблением был баланс, чтобы что-то не превалировало. Хотя в данном случае девушка показывает, что если релакс превалирует, это окей.
0: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: Забраться на дерево вам не предложу, и, кстати, у нас не очень сложно все, но призову вас поучаствовать в розыгрыше. Сегодня на кону билет на замечательное яркое семейное шоу, которое наполнено музыкой, танцами, юмором, сказочными сюрпризами и, конечно, известно во всем мире, потому что уже покорило не одно поколение зрителей.
2: На правах рекламы.
1: Мы приглашаем всех зрителей всех возрастов в мир волшебства, невероятных приключений вместе с бродвейским мюзиклом «Шрек». 14 июня в Театре Потехио в Лимассоле только два представления в 16 часов и 19.00. Не пропустите, пожалуйста, это грандиозный бродвейский хит. Бронируйте билеты на Sold Out Tickets или выигрывайте прямо сейчас. Ну, а если останется вопросы и какая-то нужна информация, то по телефону 99-40-11-95 вам всегда все разложат по полочкам. Сейчас же я приступаю к заданию, и в рубрике «Очень странные тела» мы разглядываем практически под микроскопом, какие же уникальные особенности есть у того или иного человека, зверушки или растения. В данном случае мы говорим о нашумевшем не только мюзикле, но и мультфильме «Шрек», который любим многими. И я сегодня загадала персонажа и решила, что к концу недели, тем более сегодня это последний розыгрыш по «Шреку», думаю, дай-ка сделаю легкое задание. Поэтому внимательно, ушки на макушку. Первая подсказка. У этого персонажа кожа цвета огурца. Вторая. Способность тела перевоплощаться из высокой фэшн-дивы в коренастого огра, при этом оставаться добродушной. И у нее ушки на макушке трубочками и тиара в волосах. Какие варианты, что это за герой из «Шрека»? Пишите 49-105-7. Напоминаю, подписывайтесь.

0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: С удовольствием сейчас соединю трофей и его обладательницу. Галина, молодец, аплодирую. И за рулем, и слушает русское радио, соблюдает правила дорожного движения, еще и умудряется правильно отвечать на вопросы. Галина, это все про вас, добрый день.
2: Здравствуйте, да.
1: Вы удивились, что вы угадали? Это ж как так возможно? Вам кто-то подсказывал, помогал, и вы не были уверены? Или так просто? Неожиданный звонок. Это да, это да. Я старалась, вы правы. Ну что, кто у нас кожа цвета огурца, способность перевоплощаться из фэшн-дивы и ушки на макушке, а также тиара в волосах?
2: Это Фиона.
1: Это она. Совершенно верно. И вы отправляетесь на мюзикл «Шрек». Я вас поздравляю. 14 июня в Театре Потихио. Выберите время 16 или 19, когда удобно. Кто за вас порадовался? Там кто-то есть в машине?
2: Нет, я одна, но я в семье расскажу, что я молодец.
1: Безусловно, это отличный пример. Всегда нужно так говорить. Какой город вы представляете?
2: Лимассол.
1: Супер! А едете куда?
2: Еду по своим женским делам, чтобы в диву воплощаться.
1: Совершенно верно, тем более сегодня день женского счастья, вы просто умница. По всем параметрам ставлю вам отлично. И песня еще в подарок от такой же красавицы и умницы.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Господа инвесторы, кто притомился жить в мегаполисе, кто не хочет видеть вот это количество домов, построек, движение автомобилей и сигналы мопедов. В Австралии продают целый город по цене однушки столицы России. Рассказываю, в штате Квинсленд выставлен на продажу город Кулади. В цену входит четырехкомнатный дом, магазин, паб, почтовое отделение, кафе, мотель, кемпинг и другие хозпостройки. Но территория более 5000 квадратных метров. Но самое главное, что сейчас там живут всего 2 человека. Вокруг только дикая природа, кенгуру и потрясающие закаты и рассветы. Согласна, от центра далековато, поэтому вам нужно время для того, чтобы все взвесить. Но если интересно, то посмотрите, а то, я думаю, желающих будет очень много. Ну а пока вы думаете, нужно сменить обстановку, немножко расслабиться. И сегодня я решила пересмотреть чудесный фильм, которому уже 44 года. Называется «Инопланетянин» Стивена Спилберга. Ему сегодня ровно 44 года. А если с детками посмотрите, то они много-много удивятся тому, какова была фантастика почти полвека назад. Кстати, претендент на 9 Оскаров, так что достойная картина, громкие имена и очень милые герои. Добрая история в преддверии уже грядущих на финальных дней недели. А у нас там с вами громадье планов. И в Риальто сходим, и в Потихио. А если еще и ленту Кипра полистаете, то в афише все найдете. Завтра пятница, любимый день Сережи Перца, любимого Ира Аполлонова. Вместе с ним завтра будут финалить эту рабочую неделю с 7.00. Не пропускайте. Ну а я буду ждать вас, как всегда, в 13 часов. Яна Соболева, всем пока. Хорошего настроения и удачи во всем.
0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: А средний возраст – это когда противоположный пол все еще волнует, но как-то средний.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Авторское радио.
1: Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как мы с тобой.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 15 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергии. О том, как ею наполняться с помощью еды и не только, Яна Соболева. В начале 20 века человечество обзавелось блендером. Люди полюбили коктейли за вкус и легкость. Ну а потом пришла мода на смузи. Густой микс из смешанных в блендере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, кокосовой воды, льда, орехов, меда и даже мороженого. Основной ингредиент смузи – это углевод. Напиток способен дополнить или заменить дневную норму клетчатки, очистить организм, простимулировать похудение. И все бы хорошо, но есть важные нюансы. Употребляя смузи регулярно в качестве заменителя полноценного обеда, вы рискуете пропустить очень важный этап пережевывания. Идеальный смузи тот, который можно жевать и употреблять один раз в день. Поэтому правило номер один – грамотно миксовать. Берите за основу зеленый овощ, шпинат или сельдерей, оставляйте часть ингредиентов в кусочках и дружите с орешками и семенами. Правило 2. Учитывайте свои особенности. Кому-то, например, нельзя пить смузи на голодный желудок. И правило номер 3. Решился на смузи? Заказывай детокс-программу в Milt's Food. А на десерт лайфхак. Хочешь есть – пей. А через полчаса звони в Milt's Food, чтобы заказать полноценный обед. И пока его везут, наслаждайся музыкой, читай или перевыполняй план.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Алкоголь не сделает вас счастливее, нет. Хотя, да кто его знает, ну, экспериментируйте.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: с 1 июля ЕС вводит пошлину в размере 3 евро на товары с китайских платформ. Кипр доработал бесплатные завтраки в детсадах. Венецианские стены Никосии превратились в 3D-экран. Далее подробности. С 1 июля Евросоюз отменяет беспошлинный ввоз дешевых посылок. Каждое отправление из-за пределов ЕС стоимостью менее 150 евро теперь облагается фиксированной пошлиной в 3 евро. Этот сбор распространяется на каждый товар в посылке. Ограничение направлено прежде всего против китайских платформ, таких как Shein, Temu и AliExpress. Мера будет действовать во всех странах ЕС, включая Кипр. До сих пор посылки дешевле 150 евро попадали в ЕС без таможенных пошлин. Власти Кипра скорректировали пилотную программу «Завтрак для всех» после жалоб родителей на качество еды и размер порций. Сегодня завтрак получают около 3600 детей в государственных детских садах Ларнаки и округе Фамагуста. Недовольство появилось вскоре после старта. В сети разошлись фотографии нарезанных фруктов в одноразовых пластиковых контейнерах и порциях, часть которых родители сочли неподходящими для питания их детей. После этого министр образования Афина Михаилиду лично приехала в один из детских садов, чтобы на месте оценить ситуацию и собрать отзывы. Вечером 9 июня мэрия Никосии превратила исторические венецианские стены столицы в экран для трехмерной проекции, впервые на Кипре. На площади Свободы был показан 17-минутный световой фильм об истории города. Бесплатные показы будут проходить все лето, каждые выходные. Первый показ прошел в рамках мероприятия «Никосия и председательство Кипра в Совете Европейского Союза». Сеанс собрал послов, депутатов, чиновников, а также множество жителей и гостей столицы. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
2: Ева, я любила тебя.
1: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
2: Я сочиняю роман.
1: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Хорошо там, где нас нет. Если не верите, мы с друзьями можем прийти.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Если светлое вас полнит, пейте темное!
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре с 1 июля запретят наличную аренду, штраф до 1000 евро. В сумках курьеров доставки еды нашли опасные микроорганизмы. Детский морской фестиваль пройдет в Айанапе. Далее подробности. С 1 июля арендную плату за жилье на Кипре можно будет вносить только безналично. Наличные чеки выводят из легального оборота. Арендодатели, которые продолжают принимать кэш, должны в течение 60 дней перейти на электронные платежи, иначе им грозит штраф до 1000 евро. Об этом напомнил налоговый департамент. По новым правилам, арендная плата за недвижимость на Кипре должна перечисляться только банковским переводом, картой или другим признанным электронным способом. Сумки двух курьеров, доставляющих готовую еду на Кипре, оказались заражены тремя болезнетворными микроорганизмами высокой концентрации, показал лабораторный анализ по инициативе Кипрской ассоциации потребителей. Получить инвентарь курьеров для проверки было непросто. Предоставлять его никто не обязан, а договориться удалось лишь с двумя дистрибьюторами. В ассоциации считают, что массовых отравлений нет благодаря герметичной упаковке и быстрому времени доставки. Это снижает риск заражения еды. Первый детский морской фестиваль в Айанапе приглашает юных исследователей познакомиться с подводным миром Кипра через игры, творчество и увлекательные приключения. В программе тематический квест, экскурсии по музею, мастер-классы, интерактивные чтения и виртуальные путешествия по морским глубинам. Мероприятие пройдет в субботу, 13 июня, с 17 до 20 часов в муниципальном музее. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living, в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Почему в конце денег остается еще так много месяца?
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

На Кипре 17.30. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97 97 10 09. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97 88 9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши!
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
4: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
5: Все-таки хорошо, когда в семье есть общие интересы. Он любит рыбалку, а она, когда он на рыбалке.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: с 1 июля ЕС вводит пошлину в размере 3 евро на товары с китайских платформ. Кипр доработал бесплатные завтраки в детсадах. Мэрия Куриона приглашает поработать на археологических раскопках. Далее подробности. С 1 июля Евросоюз отменяет беспошлинный ввоз дешевых посылок. Каждое отправление из-за пределов ЕС стоимостью менее 150 евро теперь облагается фиксированной пошлиной в 3 евро. Этот сбор распространяется на каждый товар в посылке. Ограничение направлено прежде всего против китайских платформ, таких как Shein, Temu и AliExpress. Мера будет действовать во всех странах ЕС, включая Кипр. До сих пор посылки дешевле 150 евро попадали в ЕС без таможенных пошлин. Власти Кипра скорректировали пилотную программу «Завтрак для всех» после жалоб родителей на качество еды и размер порций. Сегодня завтрак получают около 3600 детей в государственных детских садах Ларнаки и округе Фамагуста. Недовольство появилось вскоре после старта. В сети разошлись фотографии нарезанных фруктов в одноразовых пластиковых контейнерах и порциях, часть которых родители сочли неподходящими для питания их детей. После этого министр образования Афина Михаилиду лично приехала в один из детских садов, чтобы на месте оценить ситуацию и собрать отзывы. Муниципалитет Куриона ищет неквалифицированных рабочих для проведения археологических раскопок на частных земельных участках. Оплата почасовая. С работниками будет заключен трудовой договор. По данным мэрии, зарплата в пересчете на месяц составит 1400 евро плюс НДС. Заявку на участие в раскопках нужно отправить в секретариат муниципалитета Курион до 14 часов 25 июня. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
3: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
4: Ева, я любила тебя.
3: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
4: Я сочиняю роман.
3: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
6: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
7: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Все будет хорошо.
3: Русское радио.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: День независимости. Раз. День независимости. Два. На Кипре повод найдется всегда.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
6: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Вот говорят, идеальных женщин не бывает. Подошла к зеркалу, но в рот же сволочи.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре с 1 июля запретят наличную аренду, штраф до 1000 евро. В сумках курьеров доставки еды нашли опасные микроорганизмы. Детский морской фестиваль пройдет в Айанапе. Далее подробности. С 1 июля арендную плату за жилье на Кипре можно будет вносить только безналично. Наличные чеки выводят из легального оборота. Арендодатели, которые продолжают принимать кэш, должны в течение 60 дней перейти на электронные платежи, иначе им грозит штраф до 1000 евро. Об этом напомнил налоговый департамент. По новым правилам, арендная плата за недвижимость на Кипре должна перечисляться только банковским переводом, картой или другим признанным электронным способом. Сумки двух курьеров, доставляющих готовую еду на Кипре, оказались заражены тремя болезнетворными микроорганизмами высокой концентрации, показал лабораторный анализ по инициативе Кипрской ассоциации потребителей. Получить инвентарь курьеров для проверки было непросто. Предоставлять его никто не обязан, а договориться удалось лишь с двумя дистрибьюторами. В ассоциации считают, что массовых отравлений нет благодаря герметичной упаковке и быстрому времени доставки. Это снижает риск заражения еды. Первый детский морской фестиваль в Айанапе приглашает юных исследователей познакомиться с подводным миром Кипра через игры, творчество и увлекательные приключения. В программе тематический квест, экскурсии по музею, мастер-классы, интерактивные чтения и виртуальные путешествия по морским глубинам. Мероприятие пройдет в субботу, 13 июня, с 17 до 20 часов в муниципальном музее. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Процедуры лазерной и аппаратной косметологии словно специи на восточном рынке, манят разнообразием, количеством и эффектом. Одной из самых востребованных по-прежнему остается процедура лифтинга, и очень важно подобрать уход со специалистом. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» вас детально проконсультируют, примут во внимание индивидуальные особенности и предложат эффективный график процедур. Одно из ультрасовременных решений целого ряда проблем с кожей может стать для вас микроигольчатый РФ. Радиочастотная энергия между иглами-электродами в глубоких слоях кожи производит нагрев коллагена. Поверхностный слой кожи при этом повреждается минимально. Микропроколы активизируют природные способности организма к регенерации. В местах повреждений синтезируются новые клетки кожи. Морщины, рубцы, растяжки и многое другое подвергаются щадящему воздействию 36 позолоченных игл. Для разных процедур используются два вида насадок. Например, при акне с изолированными иглами. Прогрев происходит на кончике игл на уровне сальных желез. Синий свет при этом успокаивает кожу. А для избавления от рубца с изолированными иглами здесь повышается мощность радиочастотного воздействия. В данном режиме процедуру можно сравнить с фракционным лазером. Прогрев происходит по всей длине иглы. Запишитесь на консультацию в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» в Лимассоле напротив супермаркета «Альфа-Мега» или полицейского участка «Ермасори».
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя, ни с голечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
4: Лихие 90-е, родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
6: Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Музыка солнца. Все будет лето. Русское.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Егор Крид, Артик и Асти. Карма.
1: Русское радио.
2: Ты живешь, будто

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Реклама на русском.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Ребята, еще не все потеряно. Еще терять и терять.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергии. О том, как ею наполняться с помощью еды и не только, Яна Соболева. В начале 20 века человечество обзавелось блендером. Люди полюбили коктейли за вкус и легкость. Ну а потом пришла мода на смузи – густой микс из смешанных в блендере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, кокосовой воды, льда, орехов, меда и даже мороженого. Основной ингредиент смузи – это углевод. Напиток способен дополнить или заменить дневную норму клетчатки, очистить организм, простимулировать похудение. И все бы хорошо, но есть важные нюансы. Употребляя смузи регулярно в качестве заменителя полноценного обеда, вы рискуете пропустить очень важный этап пережевывания. Идеальный смузи тот, который можно жевать и употреблять один раз в день. Поэтому правило номер один – грамотно миксовать. Берите за основу зеленый овощ, шпинат или сельдерей, оставляйте часть ингредиентов в кусочках и дружите с орешками и семенами. Правило 2. Учитывайте свои особенности. Кому-то, например, нельзя пить смузи на голодный желудок. И правило номер 3. Решился на смузи? Заказывай детокс-программу в Milt's Food. А на десерт лайфхак. Хочешь есть – пей. А через полчаса звони в Milt's Food, чтобы заказать полноценный обед. И пока его везут, наслаждайся музыкой, читай или перевыполняй план.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Авторская группа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
6: We're presenting new music show
0: на русском радио Кипр.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: What's up, what's up? New music show.
10: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: На Кипре 23 часа.
1: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
2: Ladies and gentlemen, pump up the volume. New music show.

0: На Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's all here.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
7: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Все лето только русское радио.
1: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не придумаешь нелепости.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

слушает страна. Русское радио. Только любимая.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.